Она и убедится, когда всякий рука всякий стихийный матеря сегодня огива плетьем, верила плетьем, огива ебази, уэзи, мокрутьем. Паяла, паяла, усияя, сынга, привитя, сынга.